серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Переезжайте в КМ «Анкудиновский парк». Квартиры с расширенной отделкой, в которых есть все. И всего от 5 400 000 рублей. Потолочные светильники, кухня и техника уже установлены. В ванной полная отделка, сантехника и мебель. Звоните в «Каркас Монолит». 420-50-20. ОСЗКМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Монте-Карло» представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Chang.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама. Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

музыки. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро. Детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Мон».

0: Киновояж. На радио Монте-Карло. Пляж Freshwater West. Кино способно превратить самое обычное место в достопримечательность. Иногда поклонники приезжают на локацию, чтобы увидеть знакомые пейзажи и представить себя героями фильма. А иногда настолько привязываются к месту, что создают там настоящий мемориал. Так случилось на диком песчаном пляже Freshwater West на западе Уэльса. Когда-то он был известен прежде всего мощными атлантическими волнами, серфингом и живописными дюнами. Но в 2010 году здесь снимали одну из самых трогательных сцен фильма «Гарри Поттер и дары смерти». На этом пляже погибает домовой эльф Добби. После выхода фильма поклонники начали приезжать сюда и оставлять памятные вещи. Постепенно на месте съемок возник стихийный мемориал, а главным его символом стали носки. В мире Гарри Поттера одежда связана с освобождением домовых эльфов. Если хозяин дарит эльфу предмет одежды, тот становится свободным. Именно поэтому Гарри освобождает Добби, подарив ему носок. Со временем носков на пляже стало так много, что экологи забили тревогу. В 2022 году природоохранная организация National Trust Wales попросила поклонников не оставлять их на Freshwater West. Пляж находится на территории национального парка Pembrokeshire Coast, а большое количество мусора создавало дополнительную нагрузку на хрупкую прибрежную природу. Но на этом история не закончилась. Вскоре уже самим поклонникам пришлось защищать пляж. Через его дюны планировали проложить энергокабель, который должен был соединить Ирландию и Великобританию. Проект стоимостью 430 миллионов фунтов уже получил необходимые согласования. Однако после того, как информация о строительстве появилась в местных СМИ, разработчики получили сотни обращений от обеспокоенных фанатов Гарри Поттера с просьбами не допустить этого. В результате маршрут кабеля решили изменить. А история мемориала вымышленному герою продолжается.
1: Киновояж. На радио.

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
2: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро. Детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
6: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. И ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
9: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Банк.ру. А вот и банк.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: «Радио Монте-Карло».

0: покупок месяца.
1: JQJ6 отправится в путешествие с близкими.
0: А Moda C5 добавит стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, Т-банк.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Телефон рекламной службы – радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мам, привет.
2: Привет, сынок.
1: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
2: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
1: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
3: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999 081 99.

0: фантастики. Республики, парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Мечтайте и сбудется. В КМ «Анкудиновский парк» еще остались квартиры, которые можно купить в ипотеку с низким первым взносом, комфортным платежом или в рассрочку. Квартиры большие, а цены? Нет, переезд уже в этом году. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗ КМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
4: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом-дворец рядом с парком 1 мая.
3: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
4: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
5: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 14 сентября 2026 года.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Легри». Белинского, 11/66.
1: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
1: 18+.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Монте».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Линда Евангелиста.
2: В 90-е годы слава канадской модели итальянского происхождения Линды Евангелисты гремела на весь мир. Она вошла в так называемую «великолепную пятерку» супермоделей 90-х годов наряду с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Татьяной Паттиц. Только чего это стоило, знает лишь сама Евангелиста. Линда родилась в Канаде в семье простых рабочих итальянских эмигрантов. В то время как ее будущие коллеги по цеху Синди Кроуфорд и Клаудия Шифер вовсю грызли гранит науки, даже не помышляя о модельном бизнесе, Линда с самого детства твердо знала – учиться – это не для нее. Сначала девочка мечтала стать поваром, а потом, насмотревшись на красоток в маминых модных журналах, поняла – вот оно дело всей жизни, она будет моделью. Как ни странно, вместо того, чтобы отговорить и наставить дочь на путь истинный, мама горячо поддержала любимую девочку и начала всеми силами помогать ей достичь мечты. Правда, выдающимися модельными параметрами Линда в то время похвастаться не могла. Весила она килограммов на 10 больше, чем надо, да еще и имела 41 размер ноги. Все, что у нее было, это высокий рост, кошачий разрез глаз и роскошные густые волосы. Зато в 12 лет мама оплатила ей учебу в модельной школе, где Линду научили правильно позировать и шагать по подиуму. А потом чуть ли не измором взяла пару местных универмагов, убедив их сфотографировать дочурку в рекламных каталогах. На одном из конкурсов Линда внезапно лишилась одного из своих главных козырей – остригла длинные волосы. Версии, почему это случилось, разнятся. То ли конкурентки из зависти отрезали шевелюру Линды, пока она спала, то ли какой-то стилист решил, что так будет лучше – непонятно. Впрочем, Линда сумела обернуть это в свою пользу. Она стала каждый месяц менять стрижки и цвет волос, отчего другие модели часто отказывались. За такую изменчивость модель прозвали «Хамелеон». Кроме того, Линда, как никто, овладела редким умением мгновенно преображаться перед камерами и с одного раза выполнять все поставленные перед ней задачи. Линда Евангелиста оказалась уникальна во многом. Она стала первой моделью, которой организаторы платили невероятные гонорары лишь за одно ее появление на той или иной вечеринке. В тот период супермодель произнесла свою знаменитую фразу, которая стала крылатой. «Я не встану с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день». Впрочем, много лет спустя Евангелиста раскаялась в таком тщеславии и активно занялась благотворительностью, щедро тратя на нее миллионы долларов.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Радио Монте-Карло.

0: 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Медом

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро – детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Указана цена автомобиля «Волга» 52026 года выпуска, комплектации эксклюзив с учетом действующих акций покупки кредита и участия в программе «Робин». Пауз «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Баусбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике «Александрия». В группе компании «Медси». Цифровая диагностика. Комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».
1: «Трейнспоттинг». Охота – занятие увлекательное, и хорошо, если при этом все остаются живы, а охотник уходит домой довольным. Такое возможно при охоте на поезда или трейнспоттинге. В дословном переводе с английского «трейнспоттинг» – это отслеживание поездов. С английского, потому что именно в Великобритании зародилось это хобби еще в начале 20 века. И сегодня трейнспоттинг наиболее популярен в Соединенном Королевстве и США. Энтузиасты этого дела проводят время у локомотивных депо, на вокзалах или наблюдательных пунктах вдоль железной дороги, записывая серийные номера проходящих поездов и локомотивов. Их цель – увидеть все курсирующие в стране локомотивы, а по возможности и вагоны. Для этого они собирают и обмениваются подробной информацией о движении поездов по железнодорожной сети. Кому-то это может показаться скучным, но для некоторых людей это настоящая страсть. А кое-кто даже путешествует по всему миру, чтобы увидеть редкие и экзотические поезда не только своей страны, но и других. Также существует еще одна разновидность трейнспоттинга – это своеобразный железнодорожный автостоп. Любители этого вида предпочитают не просто наблюдать за поездами, но и путешествовать на них, чтобы рассмотреть предмет своей страсти со всех сторон.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
5: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж. Продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: На старт, внимание, школа! В Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Программа.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Стать продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом «Дворец» рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
3: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к танк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Танк». Подробности в «Танк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Танк».
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
7: Указана цена на автомобиль «Волга» 52026 года выпуска, комплектация «Эксклюзив» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Райден». Пауз «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
8: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Паузбербанк. УСЗК МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru.
11: 18+.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 12 часов.
1: Радио Монте-Карло.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон «Луидор Авто» на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf.
1: Указана цена на автомобиль «Волга» 52026 года выпуска, комплектация эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история.
8: Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни.
9: ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
10: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: полисы мира. На радио Монте-Карло. Вашингтон. Политический центр США. Город юристов и чиновников, строгих костюмов, помпезных зданий и многочисленных мемориалов. Такой американская столица Вашингтон часто видится на расстоянии. И при первом приближении это действительно так. Здесь находится Белый дом, Капитолий и Пентагон, а количество людей в деловых костюмах поражает воображение. Но при более близком знакомстве Вашингтон умеет влюбить в себя и подарить приятные воспоминания. У столицы США довольно длинное официальное название – Вашингтон, округ Колумбия. Чтобы не путать город с одноименным штатом на другом конце страны, местные в разговоре часто называют его Вашингтон, Ди-Си, или просто Ди-Си – District of Columbia. Официально в Вашингтоне проживает около 600 тысяч человек. Однако в рабочие дни в столицу приезжает еще около 400 тысяч, и город становится миллионником. Впрочем, внешне Вашингтон не очень похож на мегаполис. Подавляющее большинство населения здесь живет в малоэтажных домах, демонстрируя воплощение американской мечты – свой дом с лужайкой. Бытует мнение, что якобы высоту застройки в Вашингтоне долгое время ограничивали высотой Капитолия, чтобы небоскребы не заслонили собой здание Конгресса. Хотя на самом деле в законе такого требования нет. Сейчас по нормам высота застройки не должна превышать ширину соседней улицы плюс 20 футов. Это чуть больше 6 метров. Вашингтон держит марку столичного города. Он невероятно красив. На улицах постоянно что-то цветет, и можно останавливаться чуть ли не у любого дома на любой улице и восхищаться буйством цветущих сакур, азалий, японских кленов, тюльпанов и роз. Кстати, сакура в Вашингтоне почти такой же фирменный знак, как в Токио. Более 100 лет назад первые 100 деревьев американская столица получила в дар от столицы Японии. И с тех пор любование их цветением на набережной реки Потомак – такая же священная традиция, как в стране восходящего солнца. В это время в Вашингтоне проходит фестиваль Cherry Blossom Festival, который длится месяц и завершается красочным парадом. Вообще, фестивали и праздники в Вашингтоне – одно из любимых развлечений горожан. Причем отмечают их всегда с размахом. Грандиозный парад или концерт симфонического оркестра в честь Дня независимости, например, состоится в любом случае, даже если на улице льет, как из ведра. Это и неудивительно. Когда еще отдыхать от работы, которой в Вашингтоне, как и везде в Америке, уделяется пристальное внимание? Ведь для того, чтобы стать успешным, нужно много работать. А потому вашингтонцы часто перерабатывают или приходят в офис в выходные. Кроме официальной работы, горожане еще часто бесплатно подрабатывают в детских садах, музеях или помогают малоимущим. Волонтерство для жителей Вашингтона – такая же привычная вещь, как равноправие и главенство закона. И любой вид деятельности в городе сопровождается волонтерской помощью. Вашингтон – уютный город для жизни и любимое направление для внутреннего туризма. Даже сами американцы из других штатов и городов мечтают побывать в столице, посмотреть на символы страны и насладиться хорошей погодой, красотой цветущих улиц и духом занятого города, так не похожего на деловые мегаполисы мира.
1: Мегаполисы мира. На радио Монте-Карло.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки хот-дог и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Altibank.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 6. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
0: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Панорама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
3: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом-дворец рядом с парком 1 мая.
2: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК продажа по ДКП БВ».
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
2: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
4: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. Указана цена на автомобиль «Волга» 52-26 года выпуска, комплектации эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Райбин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро. Детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ал Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении

0: до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
2: ПАО.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Монте Карло. Don't stop me now. Золотой состав группы Queen окончательно сформировался в начале 1971 года, когда к группе присоединился басист Джон Дикон. Брайан Мэй позже вспоминал: «Мы сразу поняли, что он то, что надо. Хоть он и был чересчур тихим, Джон с нами почти не разговаривал. Поначалу коллеги называли его Дикон Джон. Именно так его имя указали на первом альбоме. Почему? Неизвестно. То ли им показалось, что так интереснее, то ли просто вышла ошибка. Но в конце концов Джон не выдержал и попросил все-таки называть его настоящим именем.
1: Queen. Don't stop me now.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием на всегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: На старт! Внимание! Школа! Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ОСС «Нижнедерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике «Александрия». В группе компании «Медси». Цифровая диагностика. Комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗНДО». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
3: Срок проведения акции с 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте oceanis.mall.ru. ООО «Акватория развлечений». Нижний Новгород. УГРН 111-526-003-93.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
5: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
7: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте хавейл.ру.

0: 20 августа, 8 октября 2026 года.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor.

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом. Сильный экстерьер. И премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
0: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Стать продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории.nn.ru.
5: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро. Детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
3: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании Медси. Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».
9: «Монте-Карло».

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
16: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Радио

0: реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформили.

0: выгоднее с подпиской Prime.
1: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Телефон рекламный службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Стать продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДК БВ».
3: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников «Тэнк». Подробности в «Тэнк Агат» в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с «Тэнк».
4: «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
5: Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
8: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгерва. Коус ЗКМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Океанис, Океанис, лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
3: Срок проведения акции 7 июля 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте oceanis-mall.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, УГРН 111-526-003-93.
4: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро – детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: фантастики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
5: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Жаклин Бисетт. Британская актриса с французским именем Жаклин Бисетт родилась в английском графстве Суррей. Ее мать была наполовину француженкой, бежавшей из Парижа в Великобританию во время Второй мировой. Она работала адвокатом, а отец Жаклин, шотландец, был врачом. Несмотря на серьезные профессии родителей, семью Бисетт называли «богемной». В переводе с политкорректного на «человеческий» это означало «не вполне нормальный». Жаклин рассказывала, что в родительском доме вечно царил настоящий бедлам. Среди разбросанных повсюду газет и книг по искусству бродили толпами укующих кошек, и во всем, особенно в финансовых делах семьи, творилась полная неразбериха. Зато мама прекрасно готовила, составляла изумительные букеты и играла на фортепиано. А заодно учила детей французскому, чтобы не забывали свои корни. Когда Жаклин было 15 лет, мама серьезно заболела, и отец после почти 30 лет счастливого брака внезапно ушел из семьи. «Надо быть очень наивной, чтобы, увидев такое, продолжать верить в любовь на всю жизнь», — говорила потом Бисетт, которая так ни разу и не вышла замуж. После развода отец присылал деньги, но все ежедневные заботы о матери легли на плечи Жаклин. Однако, несмотря на трудности, она все же отстояла свое желание стать актрисой, брала уроки балета и актерского мастерства. А чтобы оплатить учебу, работала манекенщицей. По словам актрисы, именно тогда она получила первые уроки жизненной стойкости, а заодно научилась прощать. «Мне пришлось понять, даже самые близкие люди несовершенны и способны на ужасные поступки, но это не повод переставать их любить». Ее актерская карьера была стремительной. В 1968 году мир узнал имя Жаклин Бисетт, когда она сыграла со Стивом Маккуином в фильме «Буллит». С тех пор актриса не дает повода его забыть. К 30 годам Бисетт успела поработать с Одри Хепберн, Фрэнком Синатрой, Дином Мартином и Жаном Полем Бельмондо. А лучшие европейские режиссеры много раз отмечали недюжинные актерские способности зеленоглазой красотки. С возрастом Бисетт плавно поменяла амплуа с главных героинь на характерные роли. И в отличие от многих актрис своего поколения, которым трудно найти работу после 40, она даже сильно после 40 остается востребованной и в Голливуде, и в Европе. «Нужно приспосабливаться к реальности», — делится мудростью Жаклин Бисетт. «Я просто нахожу свое место в чем-то, что считаю интересным, или играю в независимом кино». Сегодня на счету актрисы более 80 ролей в самых разных фильмах. Она все так же свободна, но невероятных рассказов о личной жизни, включая роман с русским танцовщиком Александром Годуновым, у нее хватит на пару мемуаров. И несмотря на свои «далеко за», она продолжает активно сниматься, кружить головы и источать настоящий французский шарм с английским акцентом.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Предложение «Магнит», акции, доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКП БВ».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: У каждого дома есть адрес, но только у своего есть история. Место, где первый шаг ребенка, семейные вечера и планы на будущее становятся частью жизни. ЖК «Свой», проект «Территория». Строим кирпичные дома с 2012 года.
5: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
8: Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Бизе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
2: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро. Детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда мы выбираем дом,
5: мы выбираем, где будут расти наши дети.
6: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
7: От 12 миллионов рублей.
8: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.net.ru.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: «Карстен Драйвер». Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
11: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

Киновояж на радио Монте-Карло. Пляж Freshwater West. Кино способно превратить самое обычное место в достопримечательность. Иногда поклонники приезжают на локацию, чтобы увидеть знакомые пейзажи и представить себя героями фильма. А иногда настолько привязываются к месту, что создают там настоящий мемориал. Так случилось на диком песчаном пляже Freshwater West на западе Уэльса. Когда-то он был известен прежде всего мощными атлантическими волнами, серфингом и живописными дюнами. Но в 2010 году здесь снимали одну из самых трогательных сцен фильма «Гарри Поттер и Дары смерти». На этом пляже погибает домовой эльф Добби. После выхода фильма поклонники начали приезжать сюда и оставлять памятные вещи. Постепенно на месте съемок возник стихийный мемориал, а главным его символом стали носки. В мире Гарри Поттера одежда связана с освобождением домовых эльфов. Если хозяин дарит эльфу предмет одежды, тот становится свободным. Именно поэтому Гарри освобождает Добби, подарив ему носок. Со временем носков на пляже стало так много, что экологи забили тревогу. В 2022 году природоохранная организация National Trust Wales попросила поклонников не оставлять их на Freshwater West. Пляж находится на территории национального парка Pembrokeshire Coast, а большое количество мусора создавало дополнительную нагрузку на хрупкую прибрежную природу. Но на этом история не закончилась. Вскоре уже самим поклонникам пришлось защищать пляж. Через его дюны планировали проложить энергокабель, который должен был соединить Ирландию и Великобританию. Проект стоимостью 430 миллионов фунтов уже получил необходимые согласования. Однако после того, как информация о строительстве появилась в местных СМИ, разработчики получили сотни обращений от обеспокоенных фанатов Гарри Поттера с просьбами не допустить этого. В результате маршрут кабеля решили изменить. А история мемориала вымышленному герою продолжается. Киновояж.

0: реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности – бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Озон Селект и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Ставь продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДК БВ».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
5: Мам, привет.
6: Привет, сынок.
5: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
6: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
5: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
7: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
8: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО Сбербанк, ООО «СЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Примо» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200 0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Океанис, Океанис, но...
4: Лови момент в ТРЦ «Океанис». Совершай покупки, играй и получай гарантированные подарки от партнеров акции.
5: Срок проведения акции 7 июля по 30 августа 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте oceanisdefismall.ru, ООО «Акватория развлечений», Нижний Новгород, Украина, 111-526-003-93.
6: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
8: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
9: Указана цена на автомобиль «Волга» 52 026 года выпуска, комплектации эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Райдин». Пауз «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Слушайте радио Монтек.

0: группой Queen на радио Монте-Карло. Spread your wings.
1: Самым тихим и сдержанным участником Queen был басист Джон Дикон. На репетициях он редко вступал в разговоры и старался избегать споров. Спокойный нрав стал одним из аргументов в его пользу, когда Дикона принимали в группу. Впрочем, далеко не единственным. Именно Джон Дикон стал автором многих больших хитов Queen, включая Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, и Spread Your Wings. Кроме очевидного музыкального таланта, он отлично разбирался в электронике и взял на себя финансовые дела группы. Причем продолжает присматривать за ними до сих пор. Брайан Мэй как-то признался в интервью, что участники и сейчас не принимают никаких финансовых решений, не посоветовавшись с Джоном.
0: Queen. Spread your wings.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро – детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Карстен Драйвер. Приглашаем профессиональных водителей. Мы верим, премиальный сервис начинается не с автомобиля, а с человека за рулем. Спокойствие, ответственность и внимание к деталям. Чистый салон и безупречный внешний вид водителя – это не преимущество. Это стандарт «Карстен Драйвер». Выполнение поездок по городу, трансферы в аэропорт и на вокзал, а также почасовая аренда автомобиля с водителем. Телефон для связи на сайте «Карстен Драйвер».
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Лето. Лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Что можно успеть за 15 минут? Выпить кофе, послушать любимую песню и доехать до собственного дома. ЖК «Свой Чаемушки». Последние готовые кирпичные дома с развитой инфраструктурой и подключенными коммуникациями. Живите сразу. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территории nn.ru.
5: Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской, 57.
1: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке, потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Сбербанк». ОСН «Жидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Монте-Карло» представляет «Море спорта» на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного «Спартака» и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает Пауз Сбербанк и Паузов Банк.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и ЦУМе. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: Мам, привет.
6: Привет, сынок.
5: Тебя встретит в Шереметьево водитель с табличкой. Поможет с багажом и привезет в Нижний до дома.
6: Спасибо, милый. Я рада, что скоро увижу моих внучат, мою милую и тебя, сынок.
5: Я тоже рад, что ты приедешь к нам, мам.
7: Карстен Драйвер. Мы с заботой встретим ваших близких в аэропорту Москвы и с комфортом довезем в Нижний Новгород или обратно. Телефон 8999-081-9999.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Новая «Волга» с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Агат» в Нижнем Новгороде на Комсомольском шоссе 7В. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. Указана цена на автомобиль «Волга» 52 2026 года. Выпуска комплектации эксклюзив с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдин». Пауз Сбербанк не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде. 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
2: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио Монте-Карло представляет. Есть спектакли, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. «Кармен» Жоржа Визе именно такой. 28 и 29 августа Нижегородский театр оперы и балета открывает новый сезон одной из самых знаменитых опер мира. Билеты на opera.nn.ru. 18+.
3: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло».

0: Программа.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ ВВ».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит». 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Баусбербанк. ОСС «Нижнедерстрой». На декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
9: Время джаза на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
10: Я знаю, что я не гламурная, и поэтому мне ужасно трудно представать перед целой толпой народу. Раньше меня это сильно беспокоило, но потом я осознала, что Бог дал мне этот талант, чтобы я его использовала. Так что я просто выхожу и пою. Элла Фицджеральд.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Товарищи, мы стоим на пороге возрождения. Дворец культуры имени Ленина, сохраняя исторический облик, становится жилым домом.
2: Старт продаж квартир в ЖК «Наследие». Новый дом, дворец, рядом с парком 1 мая.
1: Вперед, товарищи, в ЖК «Наследие».
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик ДК. Продажа по ДКБ БВ».
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. До конца августа сохраняем отличные цены и снижаем ставки по ипотеке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20.

0: оцениваете свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Сбербанк». ОСС «Нижнедерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ищите новый автомобиль? Салон европейских и корейских автомобилей представляет весь модельный ряд Audi, Volkswagen, KGM по цене от 2 миллионов 990 тысяч рублей. Выгодный кредит, рассрочка, трейд-ин. Кстати, если вы планируете купить автомобиль с льготным утильсбором, это тоже к нам. Автосалон «Луидор Авто» на Московском шоссе 86А. Телефон для связи 299-99-99.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк».
4: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро – детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Карстен Драйвер. На железнодорожном вокзале можно дождаться нас в вагоне. Мы поднимемся к вам и аккуратно донесем вещи до автомобиля. Или просто встретим вас на парковке вокзала. В аэропорту встретим вас в зале прилета с табличкой, поможем с багажом и при необходимости доставим до двери вашего дома. Карстен Драйвер. Телефон 8-999-081-99-99. 8-999-081-99-99.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: слушаете Радио Монте-Карло.
1: Let's go.

радіо Монте-Карло. Friends will be friends. Годом рождения группы Queen считается 1970-й, когда к команде Smile Брайана Мэя и Роджера Тейлора присоединился Фредди Меркьюри. Именно он предложил название Queen и стал фронтменом группы. Долгое время музыкантам не удавалось найти басиста. Кандидатов было немного, но одни не подходили по характеру, а другие оказывались недостаточно хороши в творческом плане. Лишь в феврале 71 года на одной из дискотек Мэю и Тейлору представили 19-летнего Джона Дикона. Через два дня состоялось прослушивание, после которого Джон стал полноправным участником группы. Мэй, Тейлор и Меркьюри сразу оценили музыкальный талант Дикона, его дикий нрав и знания в области электроники. И хотя Джон был на несколько лет моложе остальных, он быстро стал своим в коллективе. Queen. Friends will be friends.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Когда мы выбираем дом,
2: мы выбираем, где будут расти наши дети.
3: ЖК «Свой изумрудный». Готовые кирпичные дома с земельным участком. Поселок бизнес-класса рядом с зеленым городом.
4: От 12 миллионов рублей.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Количество домов ограничено. Подробности на сайте территория.net.ru.
6: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действует специальное предложение на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
7: Агат. Покупай выгодно.

0: Здоровье малыша важнее игрушек. Гемохелп Гастро – детский гастроэнтеролог и УЗИ-диагностика. Быстро, безопасно, с любовью.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «ЗКМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама. Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгерман. ОСЗ «КМ-Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио.

straight to number one.

0: down, oh hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.